0: завтра дальняя дорога, выпадает королю. У него деньжонок много, а я денежки люблю.
1: Ой-ля-ля, ой-ля-ля, а я денежки люблю. Ой-ля-ля, ой-ля-ля.
0: Королевая карта бита, бит и весь его отряд. Тело будет шито, крыто, карты правду говорят.
1: Вуаля, вуаля,
0: завтра грабим короля.
1: Вуаля, вуаля,
0: завтра.

0: Где ты?
1: Где ты?
0: Счастье мое,
1: счастье,
0: вдруг я тебя не узнаю. Только,
1: только
0: кажется мне,
1: кажется,
0: верится мне, очень скоро я тебя

0: наоборот. 1, 2, 3, 4, 5. Найди меня.
1: Человек был тише ночи, человек был проще неба, только был он добрый очень, никогда жестоким не был. Он ходил от звезды к звезде, зажигал от звезды звезду, он ходил

Больше он ничего не хотел. Человек был словно лучик, словно солнечный осколок. Он хотел, чтоб стало лучше, чтобы грустный стал веселым. Он ходил от звезды к звезде, зажигал, от звезды звезду он ходил.

толковать не мог. Больше он ничего не умел, больше он ничего не хотел. От его незлого смеха сколько раз светлели лица, но убили человека в 41-м на границе. Но опять от звезды звезду в синеве кто-то вновь зажег, и опять

Хорошо, все поймете сами. Час передышки редкий на войне. Отец когда-то пел ее с друзьями. Отцовская песня, знакомая с детства. Она сыновья остается в наследство, и к самому сердцу опять прикоснулась отцовская песня, отцовская юность.

твоей песне пожелать хочу. Пусть одолеет путь такой же длинный, и этой песне сына научу. Станет взрослым, он научит сына. Отцовская песня, знакомая с детства, она сыновья остается в наследство, и к самому сердцу опять прикоснулась отцовская песня.

0: этим словам, наверное, больше бы доверяли.
1: Радиоканал «Мелодия».

Кинотеатр «Буревестник» после той большой войны за полпачки Беломора проходили пацаны. В кинотеатр «Буревестник» после той большой войны за полпачки Беломора проходили пацаны и смотрели, что хотели, в 10 лет и даже в 7, и, как водится, балдели от запретных в детстве тем. И была соседка Клава 20 веселых лет, тетки ахали, шалала, мужики смотрели вслед. На правах подсобной силы мог я в гости заглянуть, если Клавдия просила

Не черный смокинг и не фрак. Мне по плечу простой пиджак. Со мной открытки выпустят едва ли. Иной заслуженный артист глядит

чем бы эти гении играли? Не будь простых настройщиков роялей, проснется мастер на заре, подстроит.

есть причина. Ведь я и друг мой камертон всегда находим верный тон. Всегда находим верный тон. На чем вы эти гении играли? Не будь простых настройщиков рояль. Проснется мастер на заре, отстроит звуки до и ре, и музыка звучит.

гении играли. Не будь простых настройщиков рояли. Проснется мастер на заре, отстроит звуки до и ре, и музыка звучит

девичьи сердца. Но меня не знают, как не знали. Цветов мне не бросают, нет, но звуков сладостный букет всегда в руках настройщиков рояле. На чем бы эти гении играли? Не будь простых настройщиков рояли, проснется мастер на заре подстройщиков.

А мне бы в девчоночку хорошую влюбиться, а мне бы до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой.

0: хочу.
1: Я так давно не видел тебя.

Твое окно рассветным светом полно. Вчерашних туч ушел далекий фронт, а в Заполярье солнце всходит в полночь. На полчаса зайдя за горизонт, а в Заполярье солнце всходит в полночь. На полчаса зайдя за горизонт, и ты звенишь в асфальты каблучками, спеша продолжить свой свободный труд, а в Заполярье зацветает камень, и птицы перелетные орут, а в Заполярье зацветает камень, и птицы перелетные орут, и будет все, как мы с тобой хотели, и будет день твой полон синевой, а в Заполярье снежные метели, как лебеди летят над головой, а в Заполярье мокрые метели, и замерзает в валенках конвой, и ты меня, наверное, не вспомнишь, меня теперь и помнить не резон, а в Заполярье солнце всходит в полночь. На полчаса зайдя за горизонт, а в Заполярье солнце всходит в полночь. На полчаса зайдя за горизонт.

передо мной, мудрый и вечный. Он не добрый, не злой, просто напомни.

Я пью за здоровье немногих, немногих, но верных друзей. Друзей неуклончиво строгих, в соблазнах изменчивых дней. Я пью за здоровье далеких, далеких, но милых друзей. Друзей, как и я, одиноких, среди чуждых сердцам их людей. В мой кубок

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

Но к такой, как ты, желанной, видно, нет пути. Прошел чуть не полмира я, с такой, как ты, не встретился. И думать не додумался, что встречу я тебя. Вот рассвет весенний гасит звездочки в пруду,

холодных мест. В городском саду играет духовой оркестр. Прошел чуть не полмира я, с такой, как ты, не встретился. И думать не додумался, что встречу я тебя. И думать не додумался.

Москве в отдаленном районе, 12-й дом от угла. Чудесная девушка Тоня согласно прописке жила.

улыбкой, а вот объясниться не мог. И как я додумался, братцы, и сам до сих пор не пойму, в любви перед нею признаться, доверить дружку своему. Под вечер запели гармони, и стал небосвод голубым. Тогда и отправился к Тоне, мой друг с парусом.

И сердце забилось неровно, и с горечью вымолвил я: прощай, Антонина Петровна, неспетая

свете, там, где всегда мороз. Трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия.

это осень ни при чем. Улетают листья, улетает все куда-то. Я в тебя по-прежнему влюблен. Я в тебя по-прежнему влюблен. Осенний ветер унесет мои печали, оставит в прошлом череду нелепых ссор. Мы о себе друг другу все давно сказали. Давай закончим бесконечный разговор. Давай закончим бесконечный разговор.

ярких листьев кружит вновь осенний ветер, и летят обрывки наших мыслей не в попад. Он сегодня мне дороже всех на целом свете, этот разноцветный листопад. Это разноцветный листопад. Ты стоишь, как прежде, и не прячешь взгляд. В золоте волос твоих краснеет яркий колен. Как же ты прекрасна среди листьев листопада. Я в тебя по-прежнему влюблен. Я в тебя по-прежнему влюблен. Осенний ветер унесет мои печали, оставит в прошлом череду нелепых сон. Мы о себе друг другу все давно сказали. Давай закончим бесконечный разговор. Давай закончим бесконечный разговор. Осенний ветер унесет мои печали, оставит в прошлом череду нелепых сон. Мы о себе друг другу все давно сказали.

В бою мы с пулей в сердце падали, над нами речь держал комбат.

нам слез не лить от горя и отчаяния. Быть нежной, доброй быть не надо на прощание.

обычная совсем, обычная совсем история. Немножко грустно всем, немножко грустно всем, не более. Пусть изредка вздохнем, пусть изредка вздохнем по прошлому. Есть в возрасте любовь.

потому мы счастливы, что в жизни ко всему, что в жизни ко всему причастны мы. Пусть изредка вздохнем, пусть изредка вздохнем по прошлому.

Закрываю и вижу на окраине маленький зал, где на сцену впервые я вышел, где, волнуясь, у рампы стоял. Я безбожно весь текст перепутал, я споткнулся у всех на виду, только «Браво!» кричал почему-то добрый зритель в девятом ряду.

Сами возят в колясках детей. Изменились одежда и танцы, песни новые нынче в ходу, но таким же, как прежде.

Скрипки пробуют голос несмело, заполняется публикой зал. Может, Гамлета или Отелло я бы с большей охотой сыграл. Или, скажем, читал бы сонеты, тихо же.

Был бы со всеми в ладу. Только как же посмотрит на это добрый зритель в девятом ряду?

0: язык. Может, все бы забросить под старость, на скамейке сидеть бы в саду. Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду? Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду? Трудно, очень трудно расстаться.
1: Радиоканал «Мелодия».

Мы друг друга не встречали, сердцу не было печали, этого мне только не хватало. Я не понимаю, что такое со мною, со мною. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет. Ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет. Чудо сказочного круга, мы не можем друг без друга, у меня такого не бывало. Врозь нам скучно вместе, тесно, очень даже интересно, этого мне только не хватало. Я не понимаю, что такое со мною, со мною. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет. Ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет. У меня характер с перцем, ну и пусть стучится сердце, я ему скажу, чтоб не стучало. На одном себя ловлю я, может быть, тебя люблю я, этого мне только не хватало. Я не понимаю, что такое со мною, со мною. Возможно, это связано.

и тебя за то, что ты дал мне закурить. Давай закурим, товарищ, по одной, давай закурим.

когда в пивную он ходил. Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет. Наш Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам скажу за всю Одессу,

Дочка Соня как-то в мае, направив к берегу баркас, ему сказала: все вас знаю, а я так вижу в первый раз. В ответ, открыв Казбека пачку, сказал ей Костя с холодком: вы интересная чудачка, но дело, видите ли, в том, я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Фонтан черемухой покрылся, бульвар французский был в цвету, наш Костя, кажется, влюбился, кричали грузчики в порту.

0: со страшным скрипом башмаки.
1: Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся

струнам ходят пальцы не спеша. Я вглубь себя, как в омут, погружаюсь. Мне кажется, к тебе я приближаюсь.

И ты нехороша. Так хороша ли ты, нехороша? Рвану в отчаянье на груди рубашку, и ты открыто настежь нараспашку.

осенней безнадежностью дыша, осенней безнадежностью дыша.

как сырой февральский снег. Отчего сама не знаю, но припомнилось вдруг мне точка, точка, запятая, минус рожица кривая. Палка, палка, огуречек, вот и вышел человечек.

Но вот я и приехал, пустые избы в два ряда, чуть сгорбившись стоя, с утра до вечера зови, откликнется лишь эхо, не слышно лая и грачи на метлах.

0: Что может быть полезнее, чем шутка или смех? Они нас от болезней излечивают всех.
1: Известно всем давно.

0: на шутки никогда не обижайтесь. В жизни надо быть серьезным, но
1: не сердитесь никогда,
0: не ворчите никогда.

0: иной на всякий случай хранит суровый вид. Мрачнее черной тучи, насупившись, сидит.
1: Боится смеха он, боится острых шуток, веселых прибауток и

Ты скажи, гармонист молодой, ты признайся, кого тебе надо. Ты скажи, гармонист.

Может, радость твоя недалека, да не знает, ее ли ты ждешь. Что ж ты бродишь всю ночь одиноко, что ж ты девушкам спать не даешь.

же гадость. Эх, жизнь моя жестянка. Да ну ее в болото. Живу я как поганка.

Я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Противно.

как поганка. А мне летать, а мне летать, а мне летать.

с тихим утром, с майским садом, с гибкою рябиною, с вишнею черемухой, даль мою туманную.

Мне тебя сравнить бы надо с первою красавицей, что своим веселым взглядом к сердцу прикасается, что походкой легкою подошла нежданная, самая далекая, самая желанная.

0: Секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не секрет, что друзья — это честь и отвага, это верность, отвага и честь.
1: Отвага и честь — это рыцарь и шпага. Всем глотателям шпаг никогда их не

не секрет, что друзья в облака обожаю уноситься на крыльях и без. Но бросаются к нам

Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало дано, шире земли и равнина морская.

каждого дня. Как я счастлив, что нет мне покоя, есть любовь у меня, жизнь.

есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь, что это такое, как поют соловьи.

пройдет. Детство, юность, вокзалы, причалы будут вновь, потом все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим седину, замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая. Так ликуй и вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это...

читаю телефонные звонки. Новых заводить друзей непросто. Навсегда уходят старики, обжигая сердце болью острой. Ну а жизнь вовсю бурлит у нас, ветры будни сладкие и горькие. Все как надо, не хватает только вас. Вас нам не хватает, старики. Все как надо, не хватает только вас. Вас нам не хватает, старики. Ваши дорогие имена вновь и вновь сорваться с губ готовы. Ведь у нас есть памяти страна, где не раз увидимся мы снова. Ну а жизнь вовсю бурлит у нас, ветры будни сладкие и горькие. Все как надо, не хватает только вас. Вас нам не хватает, старики. Все как надо, не хватает только вас. Вас нам не хватает.

Разве мы забудем ваши лица, если в нас остались навсегда вашей жизни мудрые страницы? Ну а жизнь вовсю бурлит у нас, ветры будни сладкие и горькие, все как надо, не хватает только вас. Вас нам не хватает, старики, все как надо, не хватает только вас. Вас нам не хватает, старики, вас нам не хватает, старики, наши дорогие старики.

0: Тихо по веткам шуршит снегопад, сучья трещат на огне. В эти часы, когда все еще спят, что вспоминается мне? Небо далекого просень, давние письма домой. В царстве чахоточных сосен быстро сменяется осень долгой полярной зимой. Снег, снег, снег, снег, снег над палаткой кружится. Вот и кончается наш краткий ночлег. Снег, снег, снег, снег, тихо на тундру ложится. По берегам замерзающих рек снег, снег, снег. Над Петроградской твоей стороной вьется веселый снежок. Вспыхнет в ресницах звезда озорной, ляжет пушинкой у ног. Тронул задумчивый иней кост твоих светлую прядь, и над бульварами линий по ленинградскому синий вечер спустился опять. Снег, снег, снег, снег, снег за окошком кружится, он не коснется твоих сомкнутых век. Снег, снег, снег, снег, что тебе, милая, снится над тишиной замерзающих рек? Снег, снег, снег. Долго ли сердце твое сберегу, ветер поет на пути. Через туманы, мороз и пургу мне до тебя не дойти. Вспомни же, если взгрустнется, наших стоянок огни. Вплавь пешком, как придется, песня к тебе доберется даже в нелетные дни. Снег, снег, снег, снег, снег над тайгою кружится, вьюга заносит следы наших саней. Снег, снег, снег, снег, пусть тебе нынче приснится залитый солнце вокзальный перрон завтрашних дней.
1: Радиоканал «Мелодия».

вас. Пусть проходят года, все равно никогда не состарится вас. Поет гармонь, поет в ночном полумраке. Он с нами вальс в ковбуй.

тревожь ни себя, ни меня. Не найдешь ни следа, ни огня. Что прошло, то прошло, и былье поросло, и опять.

Ты не жди, не ищи адресов. Впереди стук колес, стук колес. Ничего не храня, ничего не кляня.

Дорога без конца, дорога без начала и конца. Всегда в толпе, всегда один из многих. Но вернее многих ты любишь песни и цветы. Любишь вкус воды и хлеба и подолгу смотришь в небо. И никто тебя не ждет.

Радиоканал «Мелодия». Все хорошее остается.

звал голубкой и за каждой бегал юбкой. Разве тот мужчина был готов подать нам стремя и предать нас в то же время? Разве тот

мужчина, кто исполненный усердия судит нас без милосердия, разве тот мужчина, кто даст слово, что уладно, но возьмет его обратно, разве

Этот луч прямой и резкий, эта светополоса заставляют меня плакать и смеяться два часа. Быть участником событий, жить, любить, идти на дно —

Я люблю твой свет и сумрак. Старый зритель, я готов занимать любое место в тесноте твоих рядов. Но в великой этой драме я со всеми наравне, тоже в сущности.

Даже если где-то с краю перед камерой стою, даже тем, что не играю, я играю роль свою. И участвуя в сюжете, я смотрю со стороны, как текут мои мгновения, мои годы, мои сны. Как сплетают

и над собственною ролью плачу я и хохочу. То, что вижу, с тем, что видел, я в одно связать хочу. То, что видел, с тем, что знаю, помоги связать в одно.

Ночью за окном метель, метель, белый беспокойный снег. Ты живешь за 3-9 земель, ты не вспоминаешь обо мне. Знаю, даже строчки не придет.

Только б мне тебя найти, найти, отыскать в любом краю. Только бы сказать тебе прости, руку взять любимую твою, рассказать, как ночи напролет, летом и зимой без сна. Здесь тебя со мною вместе ждет

пусточку, теплую землю зарою и лозу поцелую, и спелые грозди сорву, и друзей созову на любовь свою сердце.

Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный,

темно-красном своем для меня будет петь моя даль. Черно-белом своем преклоню перед нею голову. И заслушаюсь я, и умру от любви и печали.

Когда заклубится закат, по углам залетая, пусть опять и опять передо мною плывут наяву синий буйвол и белый орел и форель золотая.

виноградную косточку, теплую землю за рою и лозу поцелую.

0: года. Где ж вы, мои весенние года?
1: Радиоканал «Мелодия».

Сатана, сатана скучал, он к солдатке одной постучал. Говорит, я тебе слова не скажу, говорит, просто так посижу. Говорит, я тебе слова не скажу,

0: есть вопрос. Виновата ли в чем мужняя жена? В ней с рождения сидит сатана. Виновата ли в чем мужняя жена? В ней с рождения сидит сатана. К дорогуше своей я пришел давно, да стоит на пути черт махно. И пока я хожу, езжу на войне, ты, Маруська, не верь сатане. И пока я хожу, езжу на войне, эх, ты, Маруся, не верь сатане.
1: Вы слушаете радиоканал «Мелодия». Все хорошее остается.

две-три встречные. В небе без дорог тысячи тревог, бури бесконечные. Села, города, суша и вода,

Идет последний караван. Опять пурга, опять зима. Придет метелями звеня. Уйти в бега, сойти с ума. Теперь уж поздно для меня. Уйти в бега, сойти с ума. Теперь уж поздно для меня.

на плечо. Я до весны до корабля не доживу когда-нибудь. Не пухом будет мне земля, а камнем ляжет мне на грудь. Не пухом будет мне земля, а камнем ляжет мне на грудь. От злой тоски не матерись. Сегодня ты без спирта пьян. На материк. Ушел последний караван. На материк. Ушел последний караван.

ассамблеи, в пустой таверне, в чужом краю. Джонни увидел Мэри, о, Мэри, Мэри, я вас люблю.

играй, чтобы ласковые очи не спасясь глядели на тебя. Эх, путь дорожка, закрытая окошко, не выйдет.

девятый, не холод вечной мерзлоты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. Если надо, значит надо, значит будут и здесь сады. Пусть метели бушуют рядом, надо будет растопим льды. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. Ведь

пусть морозы и пусть тревоги, пусть сугробы встают крутые, мы проложим пути дороги по законам своей мечты. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты.

спеши, когда мы с тобой вдвоем, и вдали беда, скажут да, листья и вода.

Встает солдат, уходит строй, учиться воевать. Друзья, как ждет его домой, друзья, как ждет его домой. Седая мать, седая мать. Встает солдат, грохочет бой, за морем льется кровь. Друзья, как ждет его домой, друзья, как ждет его домой. Его любовь, его любовь. Встает солдат, забыт покой, на сборы 5 минут. Друзья, как ждет его домой, друзья, как ждет его домой. Спокойный труд, спокойный.

огне мелькнула и пропала. Пурга кружила и мела. Тебя с московского вокзала умчала красная стрела.

во мраке, как во сне. Скажи, ты это говорила или хотела слышать мне?

и чуть забыл, все вновь услышал, родной, не забывай меня. На стук дверей никто не вышел, я лег, не выключив огня, и чуть забыл, все вновь услышал, родной, не забывай

по ночам в тиши. И нет души на свете ближе, и дальше в мире нет души

далекий голос слышу. Родной, не забывай меня. Сквозь годы я, как прежде, вижу перрон и красная стрела. И твой далекий голос слышу. Родной,

Медленно в школу, в припрыжку из школы, галопом в кино. И к звездам взлететь поскорее мечтал. А если порою я носом летал, то слезы сдержав, я опять улыбался. И долго потом на

Пусть изредка, однажды, иногда, как говорится, я б хотел забыться и заснуть. Дайте кораблю минутный отдых, завтра он уйдет своим путем. В дальних путешествиях, сражениях и походах я клянусь, забуду обо всем, но в этот час, когда рукой своею я ласкаю вас, когда любовь сама собой идет не вправо, нас с безумной силой, я тихо повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир.

два, я блесну непрошенной слезой. А в страсти, как и в счастье, все мы ищем постоянство, но ничто не вечно под луной. Нет! Может быть, вы скажете кому-то, где-то на закате ваших лет все-таки была, была одна минута той любви, какой уж больше нет. А, но в этот час, когда рукой своей я ласкаю вас, когда любовь сама собой идет не сворачивая нас с безумной силою, я тихо повторяю: поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину.

вдвоем, я тихо повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину вас.

в одной из дальних стран и влюбился, как простой мальчуган. Раз 15 он краснел.

день, еще не вечер, еще не ясно ничего. И верю я, наступит встреча под крышей дома твоего. Под крышей дома твоего. Ну, заяц! Под крышей дома своего. Ну, погоди.

Да спустятся в срок. Лишь только приблизятся первые грозы на белых стволах.

ненароком. И так же, как прежде, меня напои березовым соком, березовым соком. И так же, как в детстве,

встречал таких я глаз. Оглянись еще хоть раз, чудный свет еще пролей и стань песней моей. Может быть, не зря нас свел город наш, он так расцвел. Может, всюду бродит в нем

на Москву приезжай. И пройди по Арбату, окунись на Тверской, шум зеленых аллей хотя бы раз посмотри.

хаты, послать бы их по адресу. На это место, а уж нету карты, плыву вперед по обрису. На это место, а уж нету карты, плыву вперед по обрису. А где-то бабы живут на свете, друзья сидят за водкою. Владеет камни, владеет ветер моей дырявой лодкою. Владеет камни, владеет ветер моей дырявой лодкою. К большой реке я на утро выйду, на утро лето кончится. И подавать я не должен виду, что умирать не хочется. И подавать я не должен виду, что умирать не хочется.

Люблю тебя я до поворота, а дальше как получится. Все перекаты, да перекаты, послать бы их по.

должны мы быть порой немножечко добрее. Мы сами заморщили.

выполнить волю твою. Пускай утопал я в болотах, пускай замерзал я на льду, но если ты скажешь мне слово,

Ты помнишь, тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег нашей встречи. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей

Про войну немало песен спета, только вы не ставьте мне вину, что опять, что я опять про это, что опять пою вам про войну. Мне штыки мерещатся и каски, и холмом, что всем ветрам открыт, Крагуевец, город югославский, забывать о прошлом не велит. Крагуевец, город югославский, забывать о прошлом не велит. Партизаны бьют в горах фашистов, озверели немцы терпят крах. Расстрелять подростков-гимназистов решено родителям на страх. В Крагуевце знает каждый житель, что покинуть класс учитель мог, но сказал гестаповцам учитель: «Не мешайте мне вести урок».

гимназисты выстроены в ряд, и стоит учитель с ними вместе, не оставил он своих ребят. Камни, камни, что же вы молчите? Шевели седины ветерок, говорит гестаповцам учитель, не мешайте продолжать урок.

Про войну немало песен спето, только вы не ставьте мне в вину, что опять, что я опять про это, что опять пою вам про войну. И пока хоть где-нибудь на свете собирают войны свой оброк, льется кровь и погибают дети, продолжай учить.

Восемь у школы, что ж, одноклассник, ты не веселый, что ж загрустил ты, мой одноклассник? Это же радость, это же праздник, воздух осенний, чистый и синий, юности нашей свет негасимый, свет негасимый, юности нашей, чем она дальше, тем она краше. Восемь у школы, сколько нас будет в нашей шеренге, сколько будет.

Я ходил по белу свету, знался с умными людьми. Счастье есть и счастья нету, есть любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало дров. Вроде гляну, все в порядке, а выходит ерунда. Уместились на трехрядке все страдания в три ряда. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало.

Переходит грусть порой, когда не ждешь ее. И ты спешишь со мной к морю красоты.

0: все вернемся из полета. Воздушные рабочие войны.
1: Радиоканал «Мелодия».

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо в ней.

0: происходит на свете?
1: Просто зима.
0: Просто зима, полагаете вы?
1: Полагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. Ваши уснувшие ранние порой дома.
0: Что же за всем этим будет?
1: А будет январь.
0: Будет январь, вы считаете?
1: Да, я считаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю. Этот с картинками вьюги старинный букварь.
0: Чем же все это окончится?
1: Будет апрель.
0: Будет апрель? Вы уверены?
1: Да, я уверен. Я уже слышал, и слух этот мною проверен. Будто бы в роще сегодня звенела свирель.
0: Что же из этого следует?
1: Следует жить, шить сарафаны и легкие платья из ситца.
0: Вы полагаете, все это будет носиться?
1: Я полагаю, что все это следует жить. Следует жить, ибо сколько в юге не кружить. Недолговечны ее кабала и опала. Так разрешите же в честь новогоднего бала руку на танец, сударыня, вам предложить. Месяц серебряный шар со свечою внутри. И карнавальные маски по кругу, по кругу. Вальс начинается, дайте ж, сударыня, руку. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два.

0: Синие проспекты чьи дома.
1: А мне ни та не снятся и не Гарри, а не поля родные, не леса. А в Сенегале, братцы, в Сенегале я такие видел чудеса. Ох, не слабы, братцы, ох, не слабы, блеск волны, мерцание весла. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Хоть французский я не понимаю, и она по-русски нифига, но как высока грудь ее нагая, как нога высокая нога. Не нужны теперь другие бабы, всю мне душу Африка свела. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Дорогие братья и сестрицы, что такое сделалось со мной? А все мне сон один и тот же снится, широко экранный и цветной. И в жару, и в стужу, и в ненастье все сжигает он меня дотла. В нем постель распахнутая настежь и жена французского посла. В нем постель распахнутая настежь и жена французского посла.

чему? Может, это по науке и резонно, а по-нашему, ребята, ни к чему.

приннее нам не жить, друг без друга. Скорости вокруг

Деточка моя и нежная, все пройдет, и ты примешь меня. Примешь ты меня нынешнего,

из окна ресторана свет зеленый болотный. От асфальта до звезд заштрихована ночь снегопадом. Снег глухой, беспристрастный, бесстрастный, холодный. Надо мной, над него, над ночным Петроградом. Снег глухой, беспристрастный, бесстрастный, холодный. Надо мной, над него, над ночным Петроградом. Сумасшедший ночной вдоль железных заборов. Удивляя людей, что брожу я и мерзну зачем-то.

сердце ей, ты зачем не даешь мне покоя? Снег глухой, беспристрастный, бесстрастный, холодный, мертвый снег, ты зачем

чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги.

тебе подарить, может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей,

плачь ты, осень, безутешно, как перед злом, перед бедой. Я знаю, ты бываешь нежной и золотой, и золотой. Пустынны голые долины, ни стебелька, ни колоска, лишь отголосок журавлиный.

Твоих волос коснулся ветер, упали тени на лицо, но все еще на зорьке светит твое кольцо, мое кольцо. Мелькают дни, выходят сроки, и мы внезапно узнаем, как трудно в осень одиноким, но мы вдвоем, но мы вдвоем.

листок последний на березе. Выходит лето из игры. Последний луч бросает осень из-за горы. Из-за горы сил не хватает для улыбки. Возьму у дождика струну, сыграю что-нибудь на скрипке.

солнечный круг, небо вокруг. Это рисунок мальчишки нарисовал он на листке и подписал в уголке: пусть всегда будет солнце.

кружится голова, а как кружится голова. Какие старые слова, а как кружится голова, а как кружится голова.

Коня мы стали в первый раз. Они летят издалека. Сердце

иногда не желая того. А знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок, все клады и накопки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах и законами, все защищены. Они помогут делу, они послужат людям, я знаю, это знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход.

Снова дожди. Ветер принес, холод сковал.

вянят листва, вянет трава. Видно сейчас осень права. Если уходишь,

Когда-нибудь с годами припомним мы с друзьями, как по дорогам звездным вели мы первый путь, как первыми сумели достичь заветной цели.

оставляете женщину одну, чтоб на нее не возводить вину за смех ее и за беспечный вид, что прикрывает горечь всех обид, обид за то, что нелегко одной, за то, что жизнь проходит стороной, за то, что в заботах и делах, за то, что тени прячутся в углах. Не оставляйте.

настороженных глаз, что так ее преследуют подчас, как не забыть наказ издалека, когда ей кружат голову слегка, из уст других высокие слова, дрожь рук чужих и

dente.

оставляйте женщину одну. Не оставляйте женщину одну.

не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет, как нет, там мы монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет. Трепал нам кудри ветер высоты, и целовали облака слегка на высоту, такую, милая, ты уж не посмотришь свысока, свысока.

глаз не отвожу. Есть дружок у меня, я с ним с детства знаком, но о ней я молчу. Даже с лучшим дружком почему-то молчу, даже с лучшим дружком. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу.

Я стою и молчу, и обида берет. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет. А я все гляжу, глаз не отвожу.

А так нужна, я гляжу ей вслед, ничего в ней нет. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу.

Вдруг нас поздравить забыв, нас поздравить забыв. Я ее согревал и теплом, и заботой, не тебя

Если ссорились мы, ты ее защищала, упрекала меня, что не прав я во всем. Наш семейный покой, как могла, сохраняла, как всегда, позабыв о покое своем, о покое своем.

Может быть, мы бы с ней и расстались, не знаю. Только руки твои ту беду отвели. Так спасибо ж тебе, что хранишь ты, родная, то, что с нею вдвоем мы б сберечь не смогли. Мы б сберечь не смогли.

на дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в море бы.

0: садах бродить вдвоем.
1: Вы слушаете радиоканал «Мелодия». Все хорошее остается.

Ясно вижу я в ночном тумане белый пароход. Может, он в порту на якорь станет в самом начале дня, и словно руки трап ко мне протянет белый пароход.

Пусть сердца людей всегда тревожит белый пароход, пусть его приход увидеть сможет каждый в любом порту, и в самый трудный час тебе поможет.